0: И по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 7-12, в Витебске 10-12 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов выше нуля. Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут?

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов выше нуля. Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.

0: на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов выше нуля. Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.
2: Всем привет, я Никита Белько. Слушайте мои песни на радио Витебск.

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. Витебские по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов выше нуля. Витебские плюс 21-23. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов выше нуля. Витебские плюс 21-23. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Витебске 8 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов выше нуля. Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

0: 30/1 Евроу. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов выше нуля. Витебские плюс 21-23. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Витебске 9 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».
1: Мы

0: Агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов выше нуля. Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Coming.

0: кулинарные хитрости в программе «Полезный завтрак» на радио «Витебск».
1: Категория 12+.
2: Вреден ли хлеб для здоровья, как появилась колбаса и чем так полезна петрушка? Об этом не только в сегодняшней программе. У микрофона Татьяна Белоголовкина. Доброе утро.
0: Полезные новости.
2: Специалисты рассказали, нужно ли полностью исключать из рациона хлебобулочные изделия. Вопреки распространенному мнению, они не являются вредными для большинства людей. Проблемы возникают, если хлеб присутствует в рационе в избытке и вытесняет более питательные продукты, поясняют медики. Известно, что хлебобулочные изделия влияют на уровень глюкозы в крови. После сладкой выпечки возможны более резкие подъемы сахара. Специалисты рекомендуют обращать внимание на качество жиров и уровень соли в изделиях. Лучше

0: история колбас насчитывает тысячелетия. Своим появлением на свет она была обязана стремлением запастись мясом впрок. Так как ни холодильника, ни тушенки в древности не было, людям приходилось придумывать различные способы сохранения продуктов. Так на свет появились солонина и колбаса. Первое упоминание о колбасе в литературных источниках, вернее, о ее прототипе, можно найти в поэме «Одиссея» Гомера. Сначала колбаса была без оболочки, просто брали кусок мяса, хорошо его просаливали, а затем сушили, то есть вялили. Затем кто-то открыл для себя, что мясо сохраняется лучше, будучи помещенным в пленку обработанной кишки животных. На Руси первые упоминания о колбасе встречаются в далеком 16 веке в Думастрое, не учитывая тот факт, что солением и копчением славяне занимались задолго до этого. Однако наиболее массовое распространение колбасы на территории Руси случилось благодаря Петру Первому, который в 1709 году выписал из Германии мастеров колбасных дел, чтобы научить россиян делать колбасу по европейским стандартам.
1: Полезный завтрак. Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Реклама. Дачный сезон в магазине «Ника» на Ленинградской 135А. Дачный инструмент, шланги, удобрения и многое другое. А для приятного отдыха – шашлык и гриль. «Ника» на Ленинградской 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупки.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
5: Я поверил.
4: Не ведись на пустые обещания. Ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники. Скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Петрушка – одна из самых популярных пряных трав. Ее добавляют в салаты, супы, гарниры, закуски и даже напитки. Но многие не догадываются, что за ярким вкусом скрывается мощный состав с высоким содержанием витаминов и антиоксидантов. Так, в листьях петрушки много витаминов группы В и аскорбиновой кислоты. Причем содержание витамина С в ней в разы больше, чем в лимоне. В состав зелени входят флавоноиды и каротиноиды. Эти полезные вещества помогают бороться с негативным воздействием свободных радикалов, обладают противораковыми свойствами. В петрушке много фолиевой кислоты. Она участвует в обменных процессах, контролирует работу нервной системы. Благодаря мочегонному действию петрушка помогает снимать отеки, а также способствует снижению уровня сахара и холестерина в крови. Кроме того, эта пряная трава низкокалорийна, около 36 килокалорий на 100 граммов, поэтому отлично подходит для диетического питания. Для получения пользы достаточно съедать около 10-15 граммов, примерно одну столовую ложку свежей зелени в день. Всем доброго утра и отличного дня.
1: Полезный завтрак на радио Витебск. Утро на радио Витебск.

0: Радио Витебск.
1: Вива Виктория.
2: Привет всем, кто болеет за наших девчонок на мировых спортивных аренах. В эфире «Вива Виктория» – рубрика о каждой из тех, кто принес славу белорусскому спорту и много радостных минут своим болельщикам. Барби в боксерских перчатках. Именно такое прозвище у девушки, о которой сегодня пойдет речь. Что совсем не удивительно. Блондинка с пухлыми губами, большими глазами и модельной фигурой. Екатерина Вандарьева – одна из самых именитых девушек-бойцов муай-тай. Трехкратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по тайскому боксу и кикбоксингу. В боевые единоборства стеснительная девчонка из провинции пришла относительно случайно. Насмотрелась в детстве сериалов про следователей и загорелась идеей поступить в Академию МВД, для чего, конечно, надо было получить навыки, которые в оперативной работе точно пригодятся. Начав заниматься в небольшой группе рукопашного боя, уже немногим позже будущая спортивная карьера Кати рванула вверх. Она стала бойцом легендарной школы «Кикфайтер». Девчонок в эту школу, если что, не набирали априори. Но наша Барби, придя на каблуках, с волосами ниже пояса и огромным запасом дерзости, стала единственной в чисто мужском составе, что отчасти и дало свои плоды. Как хрупкая девчонка могла совмещать убойные тренировки с 8-часовыми сменами у станка на заводе по производству бумажных пакетов? Вопрос, конечно, интересный. Достигнув всех высот в любителях, блондинка начала выступать в кикбоксинге и тайбоксе на профессиональном уровне. И всего в 18 лет стала чемпионкой мира. Этот титул Вандарьева подтверждала и в последующих соревнованиях. Но, как часто бывает, повезло в спорте, а вот в любви нет. Первый брак Кати достаточно быстро пошел под откос, но королева ринга и здесь вышла победительницей. Вернулась в большой спорт, в скором времени снова надела обручальное кольцо, а следом и дважды примерила статус мамы, после чего полностью посвятила себя семье и материнству. Но если присмотреться к профилю девушки в соцсетях, можно смело заверить, что спорт остается неотъемлемой частью ее жизни. В своей биографии Екатерина Вандарьева разрушает стереотипы о блондинках. Широкий кругозор, образование по спортивному профилю и по специальности менеджмент в туризме, плюс телеведущая новостей. Круг ее талантов и интересов действительно впечатляет. Поэтому дружно желаем успехов Кате как на семейном фронте, так и во всех начинаниях. А радио Витебская рубрика «Вива Виктория» продолжит рассказывать о выдающихся белорусских спортсменках, прославляющих нашу страну на мировых аренах.
1: «Вива Виктория».
0: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Центр Интериум. Витебск. Фрунзе 77, корпус 2.
1: Планируй выходные правильно. Скидка на сотни товаров в магазине Ника на Ленинградской 135А.
2: Уникально на этой неделе. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности. 4 рубля 49 копеек за 180 граммов. Молоко сгущенное 3,8% жирности. 3 рубля 29 копеек за 380 граммов. Масло подсолнечное Слобода 5 рублей 49 копеек за 1 литр.
1: Ника, давайте экономить вместе.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро, в студии Татьяна Воронцова. Мы начинаем информационный день на волне радио Витебск. Поезд памяти отправится 22 июня из Бреста и завершит путешествие 4 июля в Минске, сообщили в Белта в пресс-службе Совета Республики. Пятый сезон проекта включает посещение мемориальных комплексов. Брестская крепость Герой, Хатынь, комплекс на Мамаевом кургане. Встречи с ветеранами, историками и государственными деятелями. Поезд памяти – масштабный международный культурно-образовательный проект, инициированный Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь и Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации. В этом году почти 12 тысяч белорусских десятиклассников боролись за право представлять страну в проекте «Поезд памяти».
0: В мире.
1: Представители Ирана и Пакистана отправили США измененный вариант сделки по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке и открытию Ормузского пролива. Стороны ожидают ответа Вашингтона до воскресенья, передает РИА Новости. Ранее гостелерадиокомпания Ирана сообщала, что командующий армией Пакистана фельдмаршал Асим Мунир в пятницу провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Тегеране. Визит Мунира прошел на фоне активизации посреднических усилий Пакистана, направленных на снижение напряженности и продвижение диалога между Ираном и США. Уганда подтвердила еще 3 случая заражения вирусом Эбола, в результате чего общее число инфицированных в стране достигло 5. Вирус был обнаружен у 2 человек, контактировавших с зараженным водителем и медицинским работником. Еще один случай был выявлен у гражданина Демократической Республики Конго, находившегося в Уганде. Министерство заявило, что выявило всех лиц, контактировавших с инфицированными, и принимает необходимые меры. Министерство также призвало всех обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов, напомнив, что своевременное лечение значительно повышает шансы на выздоровление. Швеция и Индия готовят совместную космическую миссию к Венере, которая может помочь ученым разгадать одну из главных загадок Солнечной системы – почему Венера, когда-то похожая на Землю, превратилась в безжизненную планету. Индийская космическая организация планирует в 2028 году запустить беспилотную миссию. Ученые считают, что миллиарды лет назад на Венере могли существовать океаны, как и на Земле. Однако со временем планета потеряла всю воду, а ее атмосфера стала примерно в 100 раз плотнее земной. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Напиток «Пепси» 1,5 литра – 3 рубля 9 копеек. Мороженое «Юки» – пломбир на сливках – 75 граммов – 1 рубль 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный 4,9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 21-26 градусов. В Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вакансия».

0: Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Новинка.

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай». Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
7: Скидки до 20% на натяжные потолки. «Метр Плюс». Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 70.

0: День лотереи до 3 января 2029 года.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60.
3: Радио Витебск. Слушай.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. День славянской письменности и культуры празднуется в Беларуси. Число погибших в колледже в Старобельске увеличилось до 21. В больницах остаются 10 человек. Самая большая ракета в истории человечества выполнила испытательный полет. Подробности в начале следующего часа.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на радио «Витебск».

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
3: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
4: Моя жизнь, мой life stories. Инста-лайк, твой взгляд, мой вечный драйв, кайф.

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе 77, корпус 2.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Сегодня все славянские народы, которые пользуются кириллическим алфавитом, отмечают День славянской письменности. В Беларуси его празднуют с 1986 года и называют Днем славянской письменности и культуры. Дата 24 мая выбрана не случайно. В этот день православная церковь чтит память всех равноапостольных, Мефодия и Кирилла, просветителей и проповедников христианства. В Минске ежегодно проводятся международные кирилло-мефодиевские чтения. В этом году они пройдут 25-26 мая и будут посвящены такой теме, как женщина в истории славянской письменности и культуры. Число жертв террористической атаки ВСУ по колледжу Луганского педагогического университета выросло до 21 человека, еще 42 получили ранения различной степени тяжести. Спасатели поздно вечером завершили поисковые работы. Операция по разбору завалов осложнялась постоянными налетами украинских беспилотников. Напомню, в ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа Луганского педуниверситета. Там находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. 24 и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по жертвам террористической атаки украинских боевиков.
1: В мире.
2: Проливные дожди привели к гибели 7 человек в уезде Шимэнь в провинции Хунань, центральный Китай. Еще 14 числятся пропавшими без вести. Об этом пишет Синьхуа со ссылкой на местные власти. По данным Комитета по реагированию на чрезвычайные ситуации по контролю за безопасностью, на производстве уезда Шимэнь в результате поисково-спасательных работ было обнаружено, что еще 5 человек пропали без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются. Компания SpaceX со второй попытки осуществила 12-й тестовый полет своей самой большой ракеты Starship V3. Она успешно приводнилась в Индийском океане, пишет РИА Новости. Ракета впервые стартовала с новой пусковой площадки космодрома Starbase в Техасе. Новый запуск Starship ранее откладывали несколько раз. В четверг глава SpaceX Илон Маск сообщил об отмене полета в последнюю минуту из-за технических проблем. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21-26 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе 77, корпус 2.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
2: Телеграмм-промбанк.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
6: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Дачный сезон в магазине «Ника» на Ленинградской 135А. Дачный инструмент, шланги, удобрения и многое другое. А для приятного отдыха – шашлык и гриль. «Ника» на Ленинградской 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупки.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: Приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск. У микрофона Галина Захарова. По информации издания Variety, Amazon MGM Studios только сейчас официально переходит к поискам исполнителя главной роли в «Бондиане». Новый Джеймс Бонд понадобится для очередного цикла фильмов про агента 007 с лицензией на убийство. Теперь, когда все права на персонажа всецело принадлежат новой студии. Фильм срежиссирует Дени Вильнёв. Сам кастинг уже идет несколько недель, и подбором актеров руководит Нина Голд. Ранее она работала над «Игрой престолов», «Короной» и 5 фильмами серии «Звездные войны». Также ее номинировали на «Оскар» в категории «Лучший кастинг». Последняя часть «Бондианы. Не время умирать» с Дэниелом Крейгом в главной роли вышла в 2020 году. С тех пор кто только не успел побывать главными кандидатами. Генри Кавилл, Идрис Эльба, Аарон Тейлор Джонсон, Каллум Тернер и Джейкоб Элорди. Но пока ясности так и нет.
1: За кадром.
0: Питер Джексон не приходит поздно, но и рано тоже не приходит. Он появляется ровно тогда, когда положено. И сейчас как раз такой момент. Режиссер и сценарист эпической трилогии «Властелин колец» и «Хоббита» в беседе с Deadline рассказал, что ведет переговоры об экранизации других произведений Толкина, включая «Только не падайте во мрак» и «Сильмариллион», сборник мифов и историй, выпущенный после смерти писателя и отредактированный его сыном Кристофером. Так что, возможно, получится снять сказание об Эрине Лутиен, повесть «Дети Хурина», рассказать о падении Гондолина и Нуменора, о создании «Колец власти», только теперь по-настоящему, ну и, собственно, о самих Сильмариллах. После Джексона экранное «Средиземье» пополнилось сериалом «Кольца власти» и мультфильмом «Война Рохиримов». Также скоро выходит «Охота за Голлумом» Энди Сергиса и спин-офф про «Хоббитов» от Стивена Колбера. Ну а исходная трилогия «Братство кольца», «Две крепости» и «Возвращение короля» собрали кучу «Оскаров» и зрительского обожания. Адаптации Джексон занимался вместе с женой Фрэн Уолш и сценаристкой Филиппой Боэнс. И на этот раз, скорее всего, будет придерживаться уже проверенной схемы.
1: Длинный дубль.
0: Про персонажей из сверхпопулярного мультсериала «Маша и Медведь» выйдет полноценный полнометражный анимационный фильм. Создатель проекта Олег Кузовков недавно вернул творческий контроль над своими персонажами. Кузовков основал независимую компанию «Студио Мим», которая и займется производством первого полнометражного мультфильма «Маша и Медведь» и его продолжений. В заявлении «Студио Мим» говорится, что творческая группа представит мировой аудитории обновленный образ персонажей, который отправится в новые приключения в своей уникальной добродушной и комедийной манере. Производство своего мультфильма студия планирует завершить к концу 2028 года. Мультсериал «Маша и Медведь» начал выходить в 2009 и за прошедшее время стал огромным хитом. Предстоящая полнометражка, похоже, станет своеобразным перезапуском. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. Утро на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай. Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: МЧС предупреждает. Выжигание сухой растительности, пожнивных остатков, сжигание мусора приводит к лесным и торфяным пожарам, повреждению имущества, травмированию и гибели людей. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством. Помните, что беспечность приводит к трагедии. Берегите себя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.
5: Салют, это Холи Флейм. Ты слушаешь мою музыку на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Планируй выходные правильно. Скидка на сотни товаров в магазине «Ника» на Ленинградской 135А.
2: Уникально на этой неделе. Масло сливочное «Брест-Литовск» 82,5% жирности, 4 рубля 49 копеек за 180 граммов. Молоко сгущенное 3,8% жирности, 3 рубля 29 копеек за 380 граммов. Масло подсолнечное «Слобода» 5 рублей 49 копеек за 1 литр.
1: «Ника». Давайте экономить вместе!

0: Проведение лотереи до 3 января 2029 года.
1: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В эфире радио «Витебск». Полуденный выпуск новостей. За минувшие сутки в милицию поступило около 300 сообщений о звонках телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 25 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. По способу совершения противоправных деяний лидирует «Вишинг», а от имени должностных лиц, телефонные мошенничества. Затем идут покупка товаров в интернете, хищение с использованием соцсетей и торговля на финансовых биржах.
0: В мире.
1: Президент США Дональд Трамп поблагодарил секретную службу и правоохранительные органы за профессиональные действия во время инцидента со стрельбой у Белого дома. Об этом сообщает ТАСС. Напомню, мужчина вечером 23 мая открыл стрельбу из пистолета у Белого дома. Сотрудники секретной службы открыли ответный огонь. Нападавший получил смертельное ранение. При этом также пострадал случайный прохожий. Президент США Дональд Трамп в момент инцидента находился в Белом доме. Он в безопасности. Американские СМИ сообщили о том, что нападавший ранее попадал в поле зрения полиции и имел психические отклонения. В результате взрыва на железнодорожных путях недалеко от района Чаман-Пхатак в Квете, Пакистан, погибли не менее 16 человек. Еще несколько получили ранения. Тела погибших и раненых перевозят в больницу. В результате взрыва были повреждены транспортные средства, припаркованные вдоль железнодорожных путей. Правоохранительные органы прибыли на место происшествия, оцепили всю территорию и начали расследование.
0: Новости спорта.
1: Белорусские спортсменки заняли второе место в команде на чемпионате Европы по стрельбе из лука 26-го года в турецкой Анталии, сообщает Белта. Участие в женских командных соревнованиях приняли тройки из 20 стран. Беларусь представили Анна Марусова, Карина Деминская и Александра Стрелец. На стадии 1/8 финала наши девушки победили спортсменок из Польши 5-4. В четвертьфинале прошли трио из Греции 6-2, после чего справились с турецкими лучницами 5-4. В финале Марусова и Минская и Стрелец противостояла команда Германии. Встреча закончилась поражением белорусок со счетом 2-6 по сетам. Наши девушки стали обладательницами серебра континентального форума и получили лицензию в командном турнире на 4-е Европейские игры, которые в 27-м году примет Стамбул. К этому часу у меня все новости. Партнеры выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Набор шоколада «Мерси» 250 граммов, 16 рублей 99 копеек. Чай «Гринфилд» 25 пакетиков, 4 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21-26 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

0: 39. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио «Витебск». День твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Радио.

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Проводишь часы в интернет-магазинах? Проходишь километры в поисках? Останавливаешься?

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс, 7043. Звони.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

0: 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».
2: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Телагропромбанк.
4: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
5: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. Китайские инвесторы готовы создать производство электротранспорта специального назначения на одной из площадок СЭС Витебск. Последний звонок прозвенел для более 300 учащихся Витебского района. На площади Победы в Витебске 500 новобранцев 103-й бригады приняли военную присягу. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Встречайте электромобили BYD в Витебске. Символ технологий, инноваций и стиля. BYD – это не просто автомобиль. Это ваш личный комфорт, тишина в салоне и мгновенный разгон. Экономьте на каждом километре пути и получайте максимум удовольствия от вождения. В автосалоне Витебска Автосити вас ждут современные модели BYD с выгодными условиями покупки, гарантией и сервисным обслуживанием. Сделайте шаг в будущее уже сегодня. Записывайтесь на бесплатный тест-драйв в Витебске по телефону +375 29 708 10 10. BYD. Энергия вашего успеха.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».
4: Всем привет, я Никита Белько. Слушайте мои песни на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно помочь.

0: осенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Авто выбирай на бутик Автобай.
3: Авто продавай на бутик Автобай.
2: Авто меняй на бутик Автобай.
3: Авто покупай на бутик Автобай. Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
4: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Китайские инвесторы готовы создать производство электротранспорта специального назначения на одной из площадок СЭС Витебск. Соответствующий меморандум о намерениях был подписан в Харбине на международном форуме по инновационному и промышленному сотрудничеству между Китаем, Россией и Беларусью, сообщает Витебичебай. Китайский инвестор прорабатывает возможность приступить к практической реализации проекта уже в этом году. Завершившийся на днях международный форум был организован в рамках 35-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарки. По результатам переговоров с китайскими компаниями, проявившими интерес к сотрудничеству, достигнуты договоренности о более детальной проработке возможностей реализации на Витебщине ряда инвестиционных проектов.
1: Новости региона.
2: Накануне последний звонок прозвенел для более 300 учащихся Витебского района. Многие из них будут поступать в аграрные колледжи, чтобы затем вернуться в Витебский район и содействовать процветанию своей малой родины. Часть ребят поступает по целевым направлениям. Это их осознанный выбор. В будущем они хотят развивать растениеводство, птицеводство и животноводство в своем районе. Кульминацией праздника стало награждение победителей конкурса «Ученик года». Грамоты и благодарности различного уровня получили руководители и педагоги Витебского района, которые вкладывали душу в воспитание подрастающего поколения. Благодарственными письмами отдела по образованию Витебского райисполкома были отмечены родители лучших учеников. Учащиеся сердечно поблагодарили педагогов, обещая звонить и приезжать в родную школу, никогда ее не забывать. На площади Победы в Витебске накануне 500 новобранцев 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады произнесли клятву на верность Родине. Торжественный ритуал принятия военной присяги военнослужащими срочной военной службы прошел в присутствии их родных, которые разделили своими сыновьями этот радостный момент. Матери смотрели на новобранцев с нескрываемой гордостью, ожидая момента, когда смогут их обнять, навсегда сохранив в памяти эти одновременно торжественные и по-семейному теплые секунды. Заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Алексей Елфимов, заместитель председателя Витебского облсполкома Алексей Гуйда, председатель городского совета депутатов Ольга Иванова, командир 103-й бригады гвардии полковник Василий Мазалевский пожелали новобранцам успешной службы и напомнили, что присяга перед лицом командиров, ветеранов, товарищей по службе родных и близких – это ответственный момент. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный 4,9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21-26 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на радио Витебск.

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: купить. Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свои.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Телагропромбанк.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
5: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
6: Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. В Гродненском регионе пройдет командно-штабное учение. Журналисты из 19 стран посетят место трагедии в Старобельске. Международный фестиваль цветов в Узбекистане вошел в книгу рекордов Гиннесса. Подробности в начале следующего часа.
0: День на радио Витебск.

0: Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.
4: Всем привет, я Настя Кравченко. Слушайте мою новую песню.

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.
4: Привет, это Альберт Брайт. Слушайте и качайтесь под мои треки на радио «Витебск».

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Под руководством заместителя председателя Гродненского облсполкома с 24 по 26 мая состоится командно-штабное учение, сообщает Минобороны. Маневры являются частью планового учебного сбора территориальных войск Лидского района. Участие в них примут военнообязанные, которые призваны из запаса, а также сотрудники ОВД и добровольцы народного ополчения. Цель учения – это совершенствование офицерских навыков по руководству подчиненными силами теробороны, обучение слаженным действиям личного состава.
0: В мире.
1: Более 50 представителей СМИ из 19 стран направились на место трагедии, произошедшей в Старобельске в результате атаки ВСУ на колледж, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД Российской Федерации Марию Захарову. Несколько западных СМИ отказались приезжать в Старобельск. Согласно полученной информации, в Токио буквально запретили японским корреспондентам, аккредитованным в России, принимать участие в каком-либо освещении ситуации. По словам Марии Захаровой, CNN оказались в отпуске. Как сообщалось, ВСУ в ночь на 22 мая при помощи БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в ЛНР. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, 42 получили ранения. После проведения российской армии массированного удара возмездия Владимир Зеленский выступил с официальным заявлением, адресованным зарубежным партнерам. В своем телеграм-канале политик подчеркнул необходимость консолидации, заявив, что Киев не должен оставаться в изоляции, и призвал руководство США и европейских стран к незамедлительным действиям. Глава киевского режима признал бессилие систем противовоздушной обороны перед частью баллистических ракет, уточнив, что основной массив ударов пришелся по объектам в украинской столице. Стартовавший в узбекском Намангане 65-й международный фестиваль цветов вошел в книгу рекордов Гиннесса. Для него высадили почти 30 миллионов растений. Фестиваль продлится почти 2 месяца и, как ожидают организаторы, соберет на своих площадках около 5 миллионов человек. Использование техники для посадки было запрещено. Фестиваль цветов в Намангане проходит ежегодно с 1961 года. Международный статус он получил в 2018 и с тех пор начал привлекать внимание других стран. Праздник продлится по 12 июля. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Пельмени бульварские классические 430 граммов, 4 рубля 99 копеек. Филе сельди «Санта Бремор» традиционное 240 граммов, 3 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня во второй половине дня в нашем городе и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные осадки, местами грозы. Температура воздуха плюс 21-26 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность 55%. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9. Днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вовремя».

0: 20/1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на Радио Витебск.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа. Пусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
2: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Планируй выходные правильно. Скидка на сотни товаров в магазине «Ника» на Ленинградской 135А.
2: Уникально на этой неделе. Масло сливочное «Брест-Литовск» 82,5% жирности. 4 рубля 49 копеек за 180 граммов. Молоко сгущенное 3,8% жирности. 3 рубля 29 копеек за 380 граммов. Масло подсолнечное «Слобода» 5 рублей 49 копеек за 1 литр.
1: «Ника». Давайте экономить вместе. Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Проводишь часы в интернет-магазинах? Проходишь километры в поисках? Останови!

0: Центр «Интериум». Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Первый замглавы администрации президента Владимир Перцов прокомментировал заявление Зеленского в отношении Беларуси. Лидеры ЕС предъявили Зеленскому жесткие условия и ультиматумы. Ягненка Марка Шагала выставили на аукцион в Москве. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: яркий весенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: Реклама. Дачный сезон в магазине «Ника» на Ленинградской 135А. Дачный инструмент, шланги, удобрения и многое другое. А для приятного отдыха – шашлык и гриль. «Ника» на Ленинградской 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупки.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках. Остановись!

0: Реклама на радио Витебск.
1: Что для вас значит работа?
0: Когда просыпаешься утром с охотой.
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
0: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
3: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
4: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
6: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.
7: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. В Беларуси ни разу не дали повода усомниться в заявлениях главы белорусского государства, верховного главнокомандующего Александра Лукашенко о том, что никаких агрессивных замыслов в отношении Украины у нашей страны нет. На это обратил внимание первый заместитель главы администрации президента Беларуси Владимир Перцов в эфире программы «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь-1», пишет СБ Бай. Наши учения наглядно показали без всяких угроз нашу обороноспособность и готовность. Мы много раз слышали, что озвучил президент. У нас нет никаких красной линии. Наша государственная граница – это тот рубеж, после которого мы нанесем неприемлемый удар для любых врагов, отметил Владимир Перцов.
1: В мире.
2: Европейский Союз переходит от безусловной поддержки Киева к жесткому языку условий и ультиматумов. Лидеры ключевых стран ЕС предупредили Зеленского, что дальнейшая евроинтеграция Украины фактически заморожена, пока в стране не прекратятся масштабные коррупционные скандалы. Поводом для резкой смены риторики стала громкая отставка главы офиса лидера киевского режима Ермака, которая вскрыла глубину кризиса в украинских верхах. Канцлер ФРГ в ходе личного телефонного разговора потребовал от Зеленского отчета о коррупции и итогах расследования. Аналогичные жесткие сигналы в Киев направили Макрон, Стармер и фон дер Ляйен. Следующий раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном может состояться 5 июня, сообщает ТАСС. Предварительное соглашение США и Ирана по урегулированию конфликта представляет собой меморандум о взаимопонимании, за подписанием которого последуют переговоры по заключительным вопросам. Пакистан, являющийся главным посредником в переговорном процессе, может объявить о меморандуме без присутствия основных сторон. Вашингтон и Тегеран направят глав своих к делегации, когда начнутся переговоры по окончательному соглашению. Картину Марка Шагала «Ягненок. Сцена из еврейского местечка» выставили на аукцион в Москве. Начальная стоимость лота – 2 миллиона долларов. Работы Марка Шагала, особенно золотого периода 1910-х годов, крайне редко появляются на рынке. Например, «Ягненок» находился в частных коллекциях в Париже и Руане последние 20 лет у российского коллекционера в Москве. Картину Марк Шагал написал в Париже в 1928 году. Но это не самая дорогая работа художника. Например, в 2017 В 2017 году картина «Влюбленные» ушла с молотка почти за 30 миллионов долларов. В том же году «Большой цирк» за 16 миллионов. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
1: Погода на Радио Витебск.
2: А на завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, а далее на волне радио Витебск час по-русски.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На Радио Витебск. Час по-русски.
3: Всем привет, это группа Добро. У нас вышла новая песня «Море, привет». Слушайте ее прямо сейчас на Радио Витебск.

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Проводишь часы в интернет-магазинах? Проходишь километры в поисках? Остановись!

0: Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио».

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
8: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Командно-штабные учения по вопросам теробороны стартовали в Беларуси. Поезд памяти отправится 22 июня из Бреста и завершит путешествие 4 июля в Минске. Беларусы завоевали 26 наград международного турнира по кикбоксингу в Румынии. Подробности в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск. На Радио Витебск. Час по-русски.

0: весенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный и

0: 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. На радио «Витебск». Час по-русски.

0: Витебске 16 часов. Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В эфире Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Командно-штабное учение в рамках планового учебного сбора территориальных войск Лидского района пройдет в Беларуси с 24 по 26 мая, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси. По информации оборонного ведомства, в маневрах примут участие военно обязанные, призванные из запаса, сотрудники органов внутренних дел, а также добровольцы народного ополчения. В ходе учений будут усовершенствованы навыки офицеров по руководству подчиненными силами теробороны. Также будет проведено обучение личного состава слаженным действиям при решении задач. Программой маневров также предусмотрена отработка вопросов защиты военнослужащих и объектов инфраструктуры от беспилотников с применением различных средств. Поезд памяти отправится 22 июня из Бреста и завершит путешествие 4 июля в Минске, сообщили в пресс-службе Совета Республики. Пятый сезон проекта включает посещение мемориальных комплексов: Брестская крепость-герой, Хатынь, комплекс на Мамаевом кургане, а также встречи с ветеранами, историками и государственными деятелями. Поезд памяти – масштабный международный культурно-образовательный проект, инициированный Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь и Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации. В этом году почти 12 тысяч белорусских десятиклассников боролись за право представлять страну в проекте «Поезд памяти».
0: В Беларуси.
1: Исполнительный комитет Европейской Федерации гимнастики снял все ограничения с белорусских и российских спортсменов. Европейская Федерация восстановила в правах белорусов и россиян вслед за Международной Федерацией и в соответствии с рекомендациями МОК. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня. Ближайшим стартом, на котором наши грации выступят с национальной символикой, станет чемпионат Европы в Варне с 27 по 31 мая. Белорусские спортсмены завоевали более 20 наград международного турнира по кикбоксингу, который прошел в румынском Плоешти, сообщили Белта в пресс-службе РЦОП «Стайки». На соревнованиях выступили более 400 атлетов из 9 стран, которые определили лучших среди мужчин и женщин, а также среди юниоров и юниорок. В активе нашей команды 26 наград. Победителями в дисциплинах на татами стали Назар Жирносек, Артем Лапин и Иван Плешко. Золото на ринге завоевали наши Максим Казак, Виктор Нечитайло, Виталий Протасевич, Дмитрий Стахов, Игорь Кальсин, Глеб Базанов, Денис Базанов, Тимофей Левин, Павел Барашков и Глеб Василевич. По две победы в Румынии одержали Екатерина Сахарова, Захар Пилипенко, Арсений Янушкевич и Ульяна Чернявская. На сегодня это все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Напиток «Пепси» 1,5 литра, 3 рубля 9 копеек. Мороженое «Юкки», пломбир на сливках, 75 граммов, 1 рубль 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на Радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4,9. Днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8, плюс 13 градусов. По области завтра днем ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама на Радио Витебск.
1: Что для вас значит работа?
0: Когда просыпаешься утром с охотой.
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
0: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
6: Дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
7: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Телефон рекламной службы. 60-11-60.
8: Радио «Витебск». Слушай своё.

Радио Витебск 24/7.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Радио Витебск. Отдыхай под любимую музыку.

0: приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск. У микрофона Галина Захарова. По информации издания Variety, Amazon MGM Studios только сейчас официально переходит к поискам исполнителя главной роли в «Бондиане». Новый Джеймс Бонд понадобится для очередного цикла фильмов про агента 007 с лицензией на убийство. Теперь, когда все права на персонажа всецело принадлежат новой студии. Фильм срежиссирует Дени Вильнёв. Сам кастинг уже идет несколько недель, и подбором актеров руководит Нина Голд. Ранее она работала над «Игрой престолов», «Короной» и 5 фильмами серии «Звездные войны». Также ее номинировали на «Оскар» в категории «Лучший кастинг». Последняя часть «Бондианы. Не время умирать» с Дэниелом Крейгом в главной роли вышла в 2020 году. С тех пор кто только не успел побывать главными кандидатами. Генри Кавилл, Идрис Эльба, Аарон Тейлор Джонсон, Каллум Тернер и Джейкоб Элорди. Но пока ясности так и нет.
1: За кадром.
0: Питер Джексон не приходит поздно, но и рано тоже не приходит. Он появляется ровно тогда, когда положено. И сейчас как раз такой момент. Режиссер и сценарист эпической трилогии «Властелин колец» и «Хоббита» в беседе с Deadline рассказал, что ведет переговоры об экранизации других произведений Толкина, включая «Только не падайте во мрак» «Сильмариллион», сборник мифов и историй, выпущенный после смерти писателя и отредактированный его сыном Кристофером. Так что, возможно, получится снять сказание об Эрине Лутиен, повесть «Дети Хурина», рассказать о падении Гондолина и Нуменора, о создании «Колец власти», только теперь по-настоящему, ну и, собственно, о самих Сильмариллах. После Джексона экранное Средиземье пополнилось сериалом «Кольца власти» и мультфильмом «Война Рохиримов». Также скоро выходит «Охота за Голлумом» Энди Сёркиса и спин-офф про «Хоббитов» от Стивена Колбера. Ну а исходная трилогия «Братство кольца», «Две крепости» и «Возвращение короля» собрали кучу Оскаров и зрительского обожания. Адаптации Джексон занимался вместе с женой Фрэн Уолш и сценаристкой Филиппой Боэнс. И на этот раз, скорее всего, будет придерживаться уже проверенной схемы.
1: Длинный дубль.
0: Про персонажей из сверхпопулярного мультсериала «Маша и Медведь» выйдет полноценный полнометражный анимационный фильм. Создатель проекта Олег Кузовков недавно вернул творческий контроль над своими персонажами. Кузовков основал независимую компанию «Студио Мим», которая и займется производством первого полнометражного мультфильма «Маша и Медведь» и его продолжений. В заявлении «Студио Мим» говорится, что творческая группа представит мировой аудитории обновленный образ персонажей, который отправится в новые приключения в своей уникальной добродушной и комедийной манере. Производство своего мультфильма студия планирует завершить к концу 2028 года. Мультсериал «Маша и Медведь» начал выходить в 2009 и за прошедшее время стал огромным хитом. Предстоящая полнометражка, похоже, станет своеобразным перезапуском. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Осенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4,9. Днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
4: Категория 12+.
5: Всем тем, кто настроился на волну радио Витебск, адресуем привет и выходного дня и приглашаем окунуться в уикенд с классным поводом, а точнее сразу с 20. Влад Кузьмин и Настя Дроздова уже на месте, ждем лишь тебя, чтобы начать составлять музыкальную карту под названием «Хит-парад ТОП-20».
6: Пока наша маршрутная карта выглядит незаполненной, но на протяжении нескольких часов мы все обязательно внесем. Помните, из школы те самые контурные? У нас что-то похожее. Первыми рисуем лидеров предыдущей недели.
3: Прошлой недели.
5: Третья строчка. Оффенбах. Miles Away.
6: Второе место. Алан Уолкер. Изабелла Мелькман. Катарина О'Райан. Broken String.
5: Первая строчка. Биби Рекса. A Faithless. New Religion.
3: Кто станет лучшим? Решаешь ты.
5: Очень быстро пронеслись не только музыкальные треки, но и целая семидневка, которая нас разделяет. Но это не мешает встречаться с тобой в назначенный час, чтобы обновлять список лучших чарт-раннеров волны.
6: Сегодня 20 место нас радует. Как такое может быть? Очень просто, ведь здесь расположились новички топовой двадцатки. Приветствуем Али Фарбен, Рене Миллер. Теперь их саунд Body Talk среди лучших.
3: Новинка.
4: 20 место.

0: your husband is coming.
1: Вот это, конечно, сила. Вылик победе британки Рэй точно не занимать. 23 недели в чарте, а Where is my husband все еще с нами и даже улучшает результат.
2: Чего не сказать о Бруно Марс. Этот парень сегодня пощекотал нервы каждому, кто прикипел к треку I Just Mage. Ведь у артиста сегодня звание обвала недели и солидные минус 5.
3: Обвал недели. Восемнадцатое место.

0: приятно, когда даже в хвосте нашего саунд-поезда есть новости со знаком «плюс» и музыканты, к которым они относятся. В данном случае речь идет об Anima и Jaya. «Out of my body» улучшил свои показатели.
1: Довольно скромно свои показатели улучшили и парни из BTS с такой-то армией фанатов. Поэтому трек «Swim» претендует только на строчку повыше. Но мы-то с вами знаем.
2: 16 место.

0: Некоторые говорят, что это слишком пляжная композиция для радийного прайма. Мы категорически с этим не согласны. Но главное здесь ты и твои лайки. Их категорически не хватило Алоку, Portugal The Man и Зебу. Dive Into The Ocean слетела на 4 позиции.
1: Зато после небольшой паузы Heaven и Caitlyn Aragon с треком I Run все же смогли забрать себе пару строчек чарта и обойти нескольких неугодных им соперников.
2: 14 место.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
2: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
3: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица, допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные. Вы уникальны.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: синглы, фиты, новинки. Все это продолжаем доставлять тебе посредством волны Радио Витебск. Так что пока мы работаем, ты можешь расслабиться и насладиться очередным музыкальным хитом. Группа One Republic приглашает тебя разделить радость от улучшения результатов на 13 месте по трек «Give Me Something».
1: 13 место.

0: 16 место.
1: I am paid to exist.

0: Эх, и вновь как будто эту картину я где-то видел. Брукс XTN возвращается к тому, с чего пару недель так хорошо взяла старт вверх. Но минус 4 красотки и Pay to Exist вновь за пределом десятки.
1: Следующими вступает в игру межгалактические Кунгс и Тефилус Лондон. Galaxy почти переступили черту верхней десятки. Осталось совсем чуть-чуть. Парни, держитесь.

0: 10 треков пролетели как один. Сможем ли мы уместить их все в минуту или чуть более? Да легко. Для тебя обзор нижней части двадцатки краткой по делу.
1: 20-я строчка. Али Фарбен, Рене Миллер, Body Talk.
0: 19-е место. Рэй, Where is my husband?
1: Восемнадцатая строчка. Бруно Марс, I Just Made.
0: Семнадцатое место. Анима и Эйджая, Out of My Body.
1: Шестнадцатая строчка. BTS, Swim.
0: Пятнадцатое место. Алок, Португал, The Man, Zeba, Dive into the Ocean.
1: 14-я строчка. Heaven и Caitlyn Aragon, I Run.
0: 13-е место. One Republic, Give Me Something.
1: 12-я строчка. Brooks, XTN, Paid to Exist.
0: 11-е место. Кункс и Теофилос Лондон, Galaxy.
2: Радио Витебск. Слушай свое.

0: хит-парад ТОП-20 вовсю работает на волне. Напоминаем тебе, что именно ты решаешь судьбу наших чарт-раннеров, отдавая свои голоса на протяжении недели на сайте radiovitebsk.by. Но так бывает, что кому-то явно не хватает тех самых лайков, чтобы удержаться в топах. Отсюда и следующая категория.
1: ТОП-20. Были.
2: Сегодня у нас один трек покинет список лучших, но исполнителей в нем несколько. Sony Fodera и D.O.D. пакуют чемоданы, сдают ключи от номера и вместе с синглом Синки Балтас уезжают домой.

0: долго рассказывать не буду, что, где, когда и как. С этим прекрасно расправится Настя Дроздова. Я лишь подведу к тому, что чувство ностальгии не покинет тебя ближайшие пару минут.
1: Перед тем, как отправиться дальше, раздавать номера, обязательно нужно вернуться на пару лет назад. Флэшбэк еще никому не мешал. Тем более хиты, которым исполнилось 13 лет. Начнем с лидера марта 2013 года. Группа «Градусы», которая всегда помнит о главном. А вот британского рэпера «Экзэмпл» вспоминаешь не сразу. Хотя композиция «Perfect Replacement» в тот год наделала шума во всех смыслах. Насчет еще одной британки, которая попала в тройку лидеров, скажите мне сами. Амелия Лили с точным псевдонимом и бунтарской музыкой тоже пришлась по вкусу многим. А как насчет сейчас? Есть возможность ответить на все эти вопросы, погрузившись в саунд, проверенный временем.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
1: Вы достигли цели.
3: А теперь полезный ролик от МЧС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
4: Отвечайте на наши вопросы вместе. Как правильно пользоваться электроприборами?
3: Включать в одну розетку телефон, пылесос, компьютер и телевизор. Уходя из дома, выключать из розетки электроприборы.
4: Правильно, уходя, выключайте электроприборы.
3: Узнай больше о безопасности на 112.by.
4: Проведи время с пользой.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
6: Кто станет лучшим, решаешь ты.
7: Скоро уже будем закрывать этот музыкальный. Из графика мы не выбиваемся, потому через минуту на волне номер один в регионе подвезут Fresh Sound. Традиционно каждую неделю мы делаем подробный разбор русскоязычных новинок. Презентовать новый материал сегодня планируют только девушки. Нюша решила вспомнить свой прайм и выпустила сингл «Polaroid». Кстати, он очень похож на то, что когда-то выпускала певица. Так что, если такое нравится, точно стоит заценить. Далее Мэри Гу. Кто-то опять скажет, что это сон, но вслушайтесь в текст. Он полностью оправдывает название «Колыбельная».
8: Так, Люся Чеботина вновь играет в детектива и вызывает нас на музыкальный допрос, чтобы выявить мотив преступления.

0: Витебске 18 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9. Днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. Топ-20.
3: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
2: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. Кто станет лучшим, решаешь ты.
4: Высылаем тебе в динамике несколько приветов. И напоминаем, Дроздова и Кузьмин продолжают стоять на страже рейтингов артистов главного музыкального. Так что делай громче, ведь по-настоящему мировые исполнители музыки уже заряжены в нашу импровизированную обойму.
5: Сегодня тут обосновались такие имена, как Дати с треком «Take Me Tear», Лона Вон и Райс Рей с треком «Worry» и Антер с синглом «Talk to You». Давайте послушаем всех троих и унесемся в топ мирового Шазама.

0: только по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Горячая десятка.
2: Прямо сейчас машем тебе с «Волны Радио Витебск» и напоминаем, мы находимся в самом горячем, самом музыкальном рейтинге области. Продолжается забег чарт-раннеров по ступенькам Олимпа. Каждый из артистов понимает, если за неделю не влюбить в свое звучание слушателя, можно застрять в посте таблицы. Селебы, которые находятся в верхней ее части, могут позволить себе немного расслабиться. Главное, не слишком. Иначе получится, как у Холли Флейма, которого на прошлой неделе поджидало жесткое падение, но в этот раз ничего, реабилитировался, получил плюс 2. Сегодня песня «Тону» звучит с 10-го места.
0: 10-е место.

0: Ой, вы посмотрите, у нас сегодня не один, а несколько обвалов недели. Да, Ярбокса тоже не обошла судьба минусовых позиций. Минус 5 для трека Graceland.
1: А вот Тиесто в радиоверсии всегда звучит отлично. Делает звук еще лучше только Бриана Грейс. В общем, такому комбо просто невозможно поставить минус. Beautiful Place на 8-й строчке.
2: Восьмое место.

0: Так-так, после своих триумфов, которые три раза приносили треку «Hollow» первое место, дела пошли не ахти, так что Эбен в очередные 7 дней теряет еще 2 позиции.
1: Добавить соревновательные не только атмосферы, Duff и Teams. Ребята пока решили добавить только ее, ибо на счету по нулям. Уже вторую неделю они топчутся на 6-м месте под «Rain Dance».
2: 6-е место.

0: 4 недели в хит-параде и уже 5 место. А это, знаете ли, неплохая заявка, чтобы достичь великих вершин. Боб Синклер и Кайзам придумали свою стратегию, с помощью которой плюс 4 балла достается треку «I Can't Wait».
1: И тут врываются французы, и все расступаются. Негласные лидеры СНГ-чарта в дуэт «Оффенбах» вновь поднимается выше. «Miles Away» уже на 4-м месте.

0: Лидеры прошлой недели берут паузу и чуть опускаются в таблице. Зато у трека New Religion теперь есть и бронзовая медалька. Как раз под стать классному загару Бебе Рексы. Файтли же просто чилит на своей яхте.
1: А вот кто точно не покладая пульта и микрофона, трудились. Кэллум Скотт и Леони трек Stay сделал плюс 8. Слова здесь излишни. Погнали слушать прорыв недели.
2: Прорыв недели. Второе место.

0: Звезды.
1: Заплыв по звездным дорожкам практически окончен. Впереди последний рывок, и каждый из нас может назвать себя победителем в этой гонке. А поскольку такие рывки нужно совершать на пике, предлагаем тебе слегка отдышаться под звуки любимых треков с 10 по 2 место.
0: Топ-20. Горячая десятка.
1: 10-я строчка. Holy Flame. Тону.
2: Девятое место. Yearbox, Graceland.
1: Восьмая строчка. DJ Tiesto и Brianna Grace, Beautiful Places.
2: Седьмое место. Eben, Hollow.
1: Шестая строчка. Duff и Teams, Rain Dance.
2: Пятое место. Боб Синклер и Кайза. I Can't Wait.
1: Четвертая строчка. Оффенбах. Miles Away.
2: Третье место. Бебе Рекса и Фэтлис. New Religion.
1: Вторая строчка. Каллум Скотт и Лиани. Stay.
0: Претендент.
2: Что по претендентам? Да все хорошо. Вот предлагаю познакомиться с тройкой качественного саунда. Первый в списке Мадонна. Оу, неплохо, да? Но подожди, она в компании с еще одной дивой, Сабриной Карпентер. Девчата запилили трек Bring Your Life. Далее в списке Алекс Уоррен и его новинка Fine Place to Die. Ну и на финалочка от Хугеля и Солта. Трек Jamaican. Слушаем всех троих.
0: Топ-20. Претендент.

0: С понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Запускаем обратный отчет до окончания «Звездной битвы». С горячей двадцаткой мы практически справились, потому что команда. Ты голосуешь, мы высчитываем и запускаем в эфир. На этот раз взлетел выше всех фит, от которого ничего подобного не ждали. По крайней мере, некоторые.
3: Ну а другие 100% хотели этого, поэтому встречайте золотых призеров «Волны Радио Витебск» на этой неделе. Алан Уолкер, Изабелла Мелькман и Катарина О'Райан. «Broken String» топ-1. Все, слушай, кайфуй, а мы и Влад Кузьмин. Мы, Настя Дроздова, говорим тебе пока-пока.
0: Первое место.

0: агентства «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9. Днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Политика и экономика. Культура и спорт. Самое важное и самое интересное. В еженедельном обзоре Ольги Богдановой. Итоги недели.
4: Здравствуйте, друзья! Это радио «Витебск». В эфире «Итоги недели». У микрофона Ольга Богданова. Спасибо, что сейчас вы вместе с нами. Много событий произошло на этой неделе. Я постараюсь рассказать о самых важных и интересных. Ну, во всяком случае, о тех, которые нам показались важными и интересными. Начнем с новостей нашей страны. В Беларуси неделя началась со старта тренировки по боевому применению ядерного оружия. И как неоднократно подчеркивалось, тренировка является плановым мероприятием подготовки в рамках союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе. В Минобороны сообщили, что она проводится в интересах повышения готовности вооруженных сил к применению современных средств поражения, в том числе специальных боеприпасов. При этом планировалась и отработка боевого применения из районов, не предусмотренных первоначальным планом. Основной упор делался на отработке вопросов скрытности, перемещения на значительные расстояния, а также проведения расчетов для применения сил и средств. Также в день старта маневров в оборонном ведомстве сообщили, что в ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению. В среду, 20 мая, прошла тренировка применения ядерного оружия. В Минобороны сообщили, что одно из белорусских ракетных подразделений заняло назначенный район. Личный состав выполнил мероприятие его охраны, обороны и всестороннего обеспечения. Одновременно боевые расчеты провели комплекс мероприятий по подготовке к получению специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и снаряжению ими ракет-носителей. В последующем, после загрузки ракетно-пусковой установки и транспортно-заряжающей машины, расчеты скрытно выдвинулись в новый район. С его занятием ракетное подразделение осуществило имитацию ракетных пусков по назначенным целям. В рамках тренировки задействовалась и авиация, которая совершила ряд учебно-боевых вылетов. После подготовки самолетов-носителей, оснащения их авиационными средствами поражения, экипажи осуществили взлет и заняли назначенные зоны дежурства в воздухе. Получив соответствующую команду, провели имитацию бомбометания специальными боеприпасами по условному противнику и возвратились на аэродром базирования. Тем временем российской стороной в ходе учений были отработаны практические мероприятия приведения соединений и воинских частей применения ядерного оружия в высшую степень боевой готовности. На следующий день, 21 мая, президент Беларуси прибыл в ракетную бригаду вооруженных сил в Осиповичском районе. Главе государства доложили о замысле проведения тренировки. Военные практикуются в доставке, подготовке и возможном использовании специальных боеприпасов. Главная цель синхронных действий Минска и Москвы – до автоматизма наладить логистику, скрытное перемещение и управление специальным оружием союзного государства. Главе государства продемонстрировали пусковую установку «Искандер-М» и нанесение условного ракетного ядерного удара – электронного пуска. То есть все действия были произведены так, как это было бы в реальной боевой обстановке, с единственным важным нюансом. Непосредственно запуска ракеты не было. Командир ракетной бригады Александр Кравцов рассказал журналистам, что отличие электронного пуска от боевого только в том, что изделие не уходит с направляющей пусковой установки. По словам комбрига, подготовка личного состава никогда не останавливается, тренировки проходят постоянно на всех этапах, в том числе это касается нового пополнения. О ходе масштабной тренировки средства массовой информации рассказал и начальник Генштаба Вооруженных сил. По данным военного информагентства Вооруженных сил ВОЯР, Павел Муравейко отметил, что наши офицеры, боевые расчеты, расчеты командных пунктов получили опыт по передаче команд, которые касались отработки вопросов рассредоточения и подготовки к нанесению ударов с использованием специальных боеприпасов. Также был получен опыт по реализации задач по планированию и нанесению огневого поражения. И эти задачи были выполнены с достаточно высоким высоким качеством, подчеркнул начальник Генштаба. Павел Муравейко также сообщил, что один из наших ракетных дивизионов провел реальные боевые пуски ракетами «Искандера» на российском полигоне «Капустин-Яр». Отклонение ракеты от точки падения составило расстояние менее 1 метра. Фактически ракета попала копейка в копейку. Это очень хороший результат, это хорошие навыки, которые дадут следующим поколениям ракетчиков хороший импульс готовиться и осваивать это современное и мощное оружие, подчеркнул начальник Генштаба. В свою очередь авиаторы отработали большой комплекс мероприятий по рассредоточению, маскировке, занятию достаточно широких элементов нашей инфраструктуры для того, чтобы обеспечить живучесть авиации и гарантированное выполнение поставленной задачи. Так, тренировка вступила в свою завершающую фазу. Войскам предстояло осуществить перемещение в новые позиционные районы, свернуться и в последующем совершить марши в пункты постоянной дислокации. Это тоже важный элемент подготовки, поскольку марши совершались на большие расстояния, в условиях пересеченной местности, часть из них ночью, для того, чтобы обеспечить подготовку военнослужащих к действиям в любых условиях обстановки, в любое время дня и ночи. Находясь на пункте управления Министерства обороны, глава белорусского государства вышел на связь с российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры двух стран общались и контролировали ход мероприятий по видеоконференц-связи, а также проанализировали действия военных. Подробности данного обсуждения сообщу далее. Оставайтесь на волне радио «Витебск». Нам есть о чем вам рассказать.

Продолжаем подводить итоги на радио «Витебск» и говорить о прошедшей на этой неделе масштабной тренировке по боевому применению ядерного оружия. В четверг, 21 мая, президент Беларуси прибыл в ракетную бригаду вооруженных сил в Осиповичском районе. Главе государства продемонстрировали пусковую установку «Искандер-М» и нанесение условного ракетного ядерного удара. Глава государства пообщался с расчетом пусковой установки, еще раз подчеркнув важность качественной подготовки личного состава, командиров и офицеров. В тот же день телеканал СТВ сообщил, что масштабные тренировки охватили и территорию России. К маневрам были привлечены все компоненты стратегической ядерной триады – ракетные войска стратегического назначения, подводные ракетоносцы и дальняя авиация, а также более 64 тысяч личного состава, свыше 7 800 единиц вооружения и техники, около 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок. Так, российской стороной в ходе учений с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Из акватории Баренцева моря экипаж фрегата произвел пуск ракеты «Циркон» по полигону Чижа, а с атомного подводного крейсера совершен пуск ракеты «Синева». Находясь на пункте управления Министерства обороны, глава белорусского государства вышел на связь с российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры двух стран общались и контролировали ход мероприятий по видеоконференц-связи, а также проанализировали действия военных и подчеркнули, тактические действия носят исключительно оборонительный характер. Главный посыл Минска и Москвы звучит предельно четко. Союзное государство никому не угрожает, не ищет конфликтов, однако в условиях растущей внешней активности у границ защита суверенитета остается безусловно приоритетом. Александр Лукашенко отметил, организационная часть прошла без всяких сбоев, разумно и толково. Налажено взаимодействие между Генеральным штабом Беларуси и Генштабом Российской Федерации. Президент Беларуси отметил, что еще прошлой зимой условился с российским лидером, что они примут участие в тренировках ядерных сил ориентировочно в конце мая. Речь шла как об оружии, размещенном на территории Беларуси, так и о российской ядерной триаде. Так это было давно запланированное мероприятие, и стороны не отступили ни на сутки от этих сроков, несмотря на то, что президент России поздно ночью вернулся из Китая. Александр Лукашенко обратил внимание на масштаб тренировки, а также на результаты пусков на территории России с участием белорусских военнослужащих. Они свидетельствуют о метком попадании по целям и о том, что наши военнослужащие быстро освоили эти перспективные комплексы и умеют с ними работать, заявил Александр Лукашенко. В этой связи президент высказался о развитии такого направления, как ракетостроение, на примере отечественной реактивной системы залпового огня «Полонез». Владимир Путин в своем вступительном слове отметил, что это первая совместная тренировка армии России и Беларуси по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Он подчеркнул, что использование такого оружия может быть только крайне исключительной мерой обеспечения национальной безопасности двух государств. Напомним, предыдущие совместные маневры Беларуси и России, в ходе которых стороны отработали мероприятия, связанные с ядерным оружием, прошли в сентябре в рамках учений «Запад-2025». А на этой неделе Владимир Путин сообщил, что Россия и Беларусь в следующем году планируют провести военные учения «Щит Союза». Российский лидер подчеркнул, системные и последовательные шаги необходимы для укрепления обороноспособности стран, для надежной защиты граждан России и Беларуси от потенциальных угроз со всех направлений. Также Владимир Путин указал, что задачи на проведенных учениях ядерных сил выполнены полностью. При этом было подчеркнуто, что Россия не втягивается в гонку вооружений. Ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. И сегодня делается все то, что было запланировано десятилетиями ранее. По словам российского лидера, подготовка военнослужащих, которые обращаются с ядерным вооружением, особенно важна, поскольку в деле защиты при помощи такого оружия важны каждая минута и секунда. Владимир Путин, наблюдая с белорусским лидером Александром Лукашенко по видеосвязи за учением,

0: Неуязвимость перед системами противоракетной обороны противника обеспечивает специальная конструкция корпуса, высокая скорость, активное маневрирование и применение специальных ловушек, отвлекающих противоракетные системы от главной цели.
1: Радио Витебск. Слушай свое.

Продолжаем подводить итоги на радио «Витебск» и говорить о новостях нашей страны. Одна из главных тем для аграриев в эти дни – посевная. От ее исхода зависит продовольственная безопасность страны. Сев картофеля близится к завершению. Старт дан еще в середине апреля, когда земля прогрелась до нужной температуры. Ставка не только на увеличение площадей, но и на передовые технологии. Близки к завершению и работы с другими культурами. Напомним, в этом году Минсельхозпрод пошел на решительный шаг. Посевные площади увеличены до 22 тысяч гектаров. Самые большие посевные территории картофеля в центральной и южной областях. На них приходится половина всего промышленного объема. Причиной расширения угодий стал высокий спрос на ранний картофель. Аграрии прогнозируют, первый урожай появится на прилавках уже к концу июня. Что касается озимых культур, в Нацакадемии наук отмечают, что перезимовка составила 98%. Ученые проводили мониторинг от юга до севера. Все хозяйственные культуры были проверены на наличие азота, на вредителей, на болезни. Азота хватает. На сегодня сформировался достаточно хороший высокий урожай как в озимых, так и в яровых культурах и особенно в рапсе. Ставку на эту масличную культуру наши аграрии делают не первый год. Спрос на рапсовое масло растет как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Под урожай этого года увеличенные площади. Весенняя кампания по стране уверенно идет к финишу. Яровые культуры посеяли на 95% запланированных площадей. Практически завершена работа по сахарной свекле и льну, а также по кукурузе. Общий каравай этого года с учетом масличных культур и зерна должен весить более 11 миллионов тонн. Такая задача от президента, и передышкой у аграриев не будет. Сразу активная косовица, а затем уборочная. Что касается Витебщины, то на этой неделе в Витебском районе стартовала заготовка кормов. Со строгим соблюдением технологий косовицу проводят в хозяйстве «Мазловагаз». Косилки в поля выехали на 9 дней раньше, чем в минувшем агросезоне. О готовности техники позаботились заранее. Как

сообщила Белтелерадиокомпания, сейчас убирают высокобелковые культуры. Аграрии отмечают, что трава показывает себя хорошо, перезимовка прошла успешно, все подкормки были проведены вовремя и в сроки, урожайность высокая. В планах в сравнении с прошлым годом увеличить заготовку сенажа на 2000 тонн. На Витебщине, по информации облсельхозпрода, необходимо скосить 210 тысяч гектаров трав. С первого укоса на условную голову скота планируется заготовить 11 третью центнеров кормовых единиц. Здесь же отметим, что изменение климата существенно повлияло на агропромышленный комплекс Беларуси. Об этом рассказали на пресс-конференции на тему перспективных направлений работы ученых-аграриев. По данным ученых Нацакадемии наук, увеличился вегетационный период растений, который длился 3-4 месяца. Но сейчас теплый период продолжается фактически в сентябре. Из-за потепления в Беларуси изменились условия выращивания сельхозкультур. В частности, кукурузу на зерно, которую раньше выращивали преимущественно на юге страны, теперь получают и в северных регионах. Одновременно климатические изменения усилили риски для агропромышленного комплекса. По словам специалистов, августовские засухи теперь повторяются почти каждый второй год и серьезно влияют на урожайность. Также белорусским аграриям пришлось продлить сроки посева озимых до октября. А защиту растений от вредителей и болезней теперь все чаще проводят уже осенью, а не в весенне-летний период. По словам ученых, полностью управлять климатическими процессами по-прежнему невозможно. Однако современные агротехнологии, селекции и научные разработки позволяют минимизировать последствия погодных изменений и адаптировать сельское хозяйство к новым условиям. Если 100 лет назад сельское хозяйство зависело от климата практически полностью, то сегодня примерно на 40%. Несколько слов о событиях экономической сферы. С 1 июня Нацбанк снижает ставку рефинансирования на 50 базисных пунктов до 9.25%. Такое решение было принято 20 мая после заседания правления, на котором обсуждали ключевой индикатор и ставки по операциям поддержки ликвидности банков. О том, что этот вопрос будет рассмотрен, регулятор заявлял недавно. При этом отмечал, что будут учитываться внутренние факторы в экономике, а также денежно-кредитные политики. Как отметил на заседании правления глава Нацбанка Роман Головченко, ситуация в экономике стабильная. ВВП вышел на 100%. Ситуация на валютном рынке также стабильная. Инфляция снижается несколько месяцев подряд. Такая тенденция, как прогнозирует Нацбанк, сохранится и далее. Белорусы все больше сберегают средства в национальной валюте. Растет и инвестиционное кредитование для экономики. Все эти факторы влияли на решение по снижению ключевого индикатора. На заседании правления обсудили все аргументы за и против, чтобы принять оптимальные решения. Сейчас все внимание будет уделено кредитному и депозитному рынку. Как банки отреагируют на снижение ставки рефинансирования с 1 июня? Как было заявлено в Нацбанке, ресурсов достаточно, удовлетворяются все запросы на кредиты от населения.

0: студии «Радио Витебск» Ольга Богданова. Продолжим подводить итоги, поговорим о внешней политике Беларуси, а также о событиях, имевших место на мировой арене на этой неделе. Президент Беларуси 18 мая встретился с губернатором Свердловской области Денисом Паслером. Сотрудничество Беларуси с этим российским регионом глава государства назвал успешным. За последние годы, по его словам, достигнут товарооборот порядка 1 миллиарда долларов. Однако президент выразил убеждение, что уровень развития и потенциал Беларуси и Свердловской области позволяют достигать гораздо более амбициозных результатов и обозначил несколько ключевых перспективных направлений для наращивания сотрудничества, в их числе машиностроение, строение и сельское хозяйство с возможностью увеличения поставок техники, продукции, а также при необходимости минеральных удобрений. Нефтепереработка также входит в число направлений для активизации сотрудничества. В свою очередь, глава российского региона отметил, что благодаря совместной работе и поддержке в Беларуси на высшем уровне отношения со Свердловской областью хорошо развиваются. Например, стороны существенно продвинулись в кооперации. По итогам встречи у главы государства Денис Паслер рассказал журналистам, что обсуждалась не только реализация уже имеющихся проектов, ну и перспективные направления совместной работы на будущее. Они в том числе связаны с развитием энергетической инфраструктуры. В Министерстве иностранных дел Беларуси был вызван временный поверенный в делах Литвы в Беларуси. Ему был заявлен решительный протест в связи с очередным грубым нарушением госграницы беспилотником с территории Литвы. Пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Руслан Баранков сообщил, что 17 мая украинский дрон «Чайка», который изначально направлялся на территорию Российской Федерации, был обнаружен возле деревни Станиславцы Докшицкого района Витебской области. Литовская сторона не предприняла действий по недопущению проникновения боевого дрона на территорию Беларуси, включая своевременное оповещение белорусских вооруженных сил, в отличие от тех мер, которые белорусская сторона предпринимает в аналогичных ситуациях. Пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что эти действия представляют собой прямую угрозу безопасности Беларуси и являются грубым нарушением норм международного права. Белорусская сторона потребовала от литовской стороны провести разбирательство по данному факту, незамедлительно предоставить детальную информацию об обстоятельствах инцидента и принять исчерпывающие меры для недопущения подобных инцидентов в будущем. В то же время главнокомандующий вооруженными силами Литвы сообщил, что горячая линия с Беларусью работает, несмотря на политическую ситуацию. Это заявление было сделано после того, как в минувшую среду предположительно беспилотник нарушил воздушное пространство Литвы, следствием чего стало объявление воздушной тревоги в восточной части страны. Позже командующий сухопутными войсками Литвы рассказал, что о летящем беспилотнике Литву предупредила белорусская сторона. Аналогичную информацию получила и Латвия и позитивно оценил действия коллег с сопредельной стороны. При этом была отмечена важность того, что военно-воздушные силы соседних стран должны общаться и обмениваться информацией по подобным инцидентам. Власти Беларуси направят в Иран гуманитарную помощь. Об этом шла речь на встрече главы МЧС Вадима Синявского с иранским послом Алирезой Синии. В составе помощи каркасные палатки, кровати, одеяло, а также 32 наименования медицинских товаров общим весом 6 тонн, сообщила пресс-служба МЧС Беларуси. Также стороны обсудили вопросы, касающиеся белорусско-иранского взаимодействия в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также подготовки специалистов в данной области. На минувшей неделе стало известно, что Беларусь окажет гуманитарную помощь Ирану, Кубе и Мозамбику. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Общая сумма гуманитарной помощи превысит 2 миллиона рублей. На этой неделе в Харбине начал работу китайско-белорусский международный промышленный центр инновационного сотрудничества. Его задача – ускорить взаимодействие бизнеса двух стран и создавать новые инвестиционные проекты, сообщил телеканал СТВ. Открытие прошло в рамках форума по высококачественному развитию промышленного сотрудничества между Китаем, Россией и Беларусью. Центр станет дополнительным инструментом для расширения торговли между предприятиями провинции Хэлуцзян и белорусскими компаниями. В эти же дни в провинции Хэлуцзян работала делегация Витебской области. Регион презентовал свой стенд на международной торгово-экономической ярмарке. Харбинская экспо традиционно собирает десятки стран и тысячи компаний. У Витебской области и провинции Хэлуцзян много общего. Оба региона расположены на севере своих государств. Регулярные взаимные визиты и побратимские связи выводят практическое сотрудничество на новый уровень. Несмотря на расстояние в тысячи километров, провинция Хэлуцзян остается для Витебской области одним из ключевых партнеров. Более 20 лет регион регион развивают экономическое взаимодействие. Конкретных точек и сфер для активизации контактов предостаточно. Обмен технологиями в сельском хозяйстве, создание совместных производств машиностроения, легкой промышленности, фармацевтики и не только. Белорусская делегация провела переговоры с руководством провинции и города, а также посетила ряд высокотехнологичных предприятий.
1: Наша музыка на радио Витебск.

0: Богдановой.
1: Подводим итоги на волне радио «Витебск». Далее о новостях недели, произошедших в мире. Президент России совершил официальный визит в Китай, который состоялся по приглашению председателя КНР. Поездка была приурочена к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. После переговоров с Си Цзиньпином российский президент заявил, что отношения с Китаем вышли на беспрецедентно высокий уровень и представляют образец подлинно всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Владимир Путин сообщил, что стороны подписали порядка 40 совместных документов. На этой неделе российские военные нанесли массированный удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры. В пресс-службе оборонного ведомства подчеркнули, что военные били дронами и высокоточным оружием ночью в понедельник в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российской территории. В то же время Пентагон в докладе Конгрессу США заявил, что Россия сохраняет стратегическую инициативу в Украине и превосходит вооруженные силы Украины по численности. В докладе со ссылкой на данные разведки утверждается, что войска России продолжают расширять зону контроля. Централизованная разработка, обучение и внедрение передовых беспилотных систем по-прежнему позволяют российским силам-беспилотникам быстро внедрять новые тактические приемы и производить большое количество дронов, чтобы компенсировать преимущества Украины, авторы доклада. Как сказано в документе, украинские войска сталкиваются с нехваткой боеприпасов, а также беспилотников и компонентов к ним. В Финляндии у границ России стартовали военные учения «Карельский меч». С 22 мая по 29 число в трех регионах, которые находятся в непосредственной близости от российско-финляндской границы, будут проходить масштабные сухопутные маневры. В них задействованы порядка 10 тысяч военнослужащих, включая контингенты из Великобритании и США. Как сообщили в финских сухопутных силах, учения носят плановый характер и направлены на отработку взаимодействия подразделений в условиях, максимально приближенных к боевым. В НАТО обсуждают развертывание сил в Ормузском проливе в рамках возможной миссии по оказанию помощи торговым судам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя Альянса. Таким образом, союзники США по НАТО могут отказаться от изначальной позиции по конфликту на Ближнем Востоке и вмешаться в ситуацию в проливе до окончания боевых действий, если Иран не снимет блокаду водного пути к началу июля. Как утверждается, представленная инициатива нашла поддержку у ряда членов Альянса, однако пока не получила необходимого единодушного одобрения. Как отмечает РБК, вопрос может обсуждаться на встрече лидеров стран Альянса в Анкаре в начале июля. Тем временем Reuters подсчитал убытки компаний по всему миру из-за

потерь предприняли 279 компаний, причем европейские пострадали вдвое сильнее остальных. Война США и Израиля с Ираном уже обошлась компаниям по всему миру как минимум в 25 миллиардов долларов дополнительных расходов, и эта сумма продолжает расти, показал анализ Reuters. Агентство изучило заявление компаний, чьи акции торгуются на биржах США, Европы и Азии. Они вынуждены бороться с резким ростом цен на энергоносители, нарушением цепочек поставок и разрывом торговых путей из-за контроля Ирана над Ормузским проливом. 1/5 всех компаний, чья отчетность попала в анализ, от производителей косметики, шины, моющих средств до круизных операторов и авиакомпаний, сообщила о финансовых потерях.

0: Продолжаем подводить итоги. Обсудим новости и события этой недели, которые коснулись нашего региона. В Витебске обсудили перспективы развития сельских территорий. На областном форуме «Агростарт. Территория возможностей» эксперты поговорили о мерах по содействию занятости на селе, в том числе молодых специалистов, и о точках роста для развития фермерства и агроэкотуризма. Также рассказали о финансовой поддержке бизнес-идей в агропромкомплексе. Отдельный блок посвятили успешным практикам, когда фермерство становится прибыльным бизнесом. Еще одна точка роста для села – это агроэкоусадьбы. На Витебщине их уже почти 190. В 2025 году они приняли более 42 тысяч туристов. Гостей привлекают не только проживанием. Усадьбы предлагают разнообразные культурные программы, национальную кухню, мастер-классы, квесты и экологические туры по заповедным местам. Отметим также, что в рамках форума работала выставка «Витебщина туристическая». Фермеры со всех уголков области привезли угощения собственного производства. Здесь можно было попробовать и купить настоящие деревенские продукты. Домашнюю колбасу, хлебобулочные изделия и мед, масло и ароматные сыры, козье молоко и творог, а также овощи и ягоды. На Витебщине действует чуть более 400 фермеров. Направления деятельности самые разнообразные. Производство зерновых, картофеля, фруктов, ягод, грибов, кролиководство и козоводство. Задача у всех сельхозпроизводителей, независимо от формы собственности, обеспечить продовольственную безопасность страны. Фермеры занимают значительный удельный вес в производстве картофеля, овощей, фруктов и ягод. На Доломите почти на треть раньше срока введена в эксплуатацию новая система очистки воздуха от пылевидных частиц. Газета «Витбичи» в пятницу сообщила, что оборудование успешно прошло тестирование на технологической линии 7-го цеха и работает в штатном режиме. Новая система аспирации включает в себя 4 инновационных мультициклонных пылеуловителя. Они обеспечивают высокоэффективную очистку воздуха за счет наличия в конструкции множества мелких циклонов. Также газета сообщила, что ведется работа на участке, где устанавливается основное производство оборудование третьей технологической линии. Ее основа – вертикальная роликовая мельница весом 320 тонн. Третья технологическая линия заменит две старые линии и позволит довести выпуск продукции до 880 тысяч тонн в год. И в завершение. На этой неделе стало известно о том, что проект «Семья каждому ребенку» будет продолжен и масштабирован. Как сообщила газета «Витбичи», зампредседателя облсполкома Алексей Гуйда и представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Рустам Хайдаров договорились об этом на встрече в облсполкоме. Благодаря проекту, который реализуется с 2022 года, в 9 районах Витебской области удалось устроить в семье более 360 детей, которые ранее воспитывались в интернатных учреждениях области. Сейчас наработанный опыт будет перенесен на весь регион. Специалисты ЮНИСЕФ в Беларуси совместно с социальными службами области помогают детям обрести семьи, оказывают комплексную поддержку родителям, которые воспитывают детей с особенностями развития, содействуют в профилактике семейного неблагополучия. Чтобы поддержать родителей и предотвратить попадание детей с инвалидностью в интернатные учреждения, в Витебской области в рамках проекта успешно работает мобильная ресурсная комната с реабилитационным, развивающим, ассистивным оборудованием. Благодаря этому расширились возможности детей с особыми образовательными потребностями осваивать учебный материал. Они могут учиться читать, писать, ходить, все взаимодействовать с окружающим миром. Родителям важно знать, что существует перспектива развития детей с инвалидностью, что государство, социальные службы, благотворительные фонды помогают им и не оставляют один на один с бедой. Представитель ЮНИСЕФ выразил уверенность, что позитивный опыт в Витебской области в реализации проекта «Семья каждому ребенку» послужит стимулом для других областей, которые также смогут его внедрить.
1: Радио Витебск. Слушай свои.

На радио «Витебск. Итоги недели». У микрофона Ольга Богданова. Перейдем к новостям науки, культуры и социума. Беларусь в 2025 году экспортировала около 100 тонн меда и пчеловодческой продукции, основными потребителями которой были рынки Российской Федерации, США, Азербайджана и Грузии. Об этом сообщили в Минсельхозпроде на научно-практическом совещании, посвященном Всемирному дню пчел. В стране в 2025 году содержалось 149 тысяч пчелосемей, и за год было произведено 1875 тонн меда. При этом 85% пчелосемей содержатся в крестьянских и личных хозяйствах, что требует особых подходов, консультационной и методической поддержки. В сельхозведомстве подчеркивают, пчелы – это фундамент биоразнообразия, гарант урожайности энтомофильных культур и важный элемент продовольственной безопасности. Задача – создать условия, при которых пчеловодство будет развиваться как высокотехнологичная, наукоемкая отрасль с четкой вертикалью поддержки от пасеки до экспортного контракта. Белорусские разработчики создали сервис, который без звонков, камеры и навязчивого контроля помогает следить за состоянием пожилых родственников и людей, живущих в одиночестве. Подробности сообщило информагентство «Спутник Беларусь». Отмечается, что разработчики проекта компании Amis IT, резидента парка высоких технологий, сознательно отказались от большого количества кнопок, настроек и сценариев, так как в стрессовой ситуации человек может просто не успеть воспользоваться дополнительными функциями, вроде отдельной кнопки SOS. Система сработает по другому принципу. Если человек вовремя не отметился, уведомление отправляется автоматически, без дополнительных действий со стороны пользователя. Авторы проекта отдельно подчеркивают, сервис рассчитан на минимальный интернет-трафик. По их словам, приложение продолжает пытаться отправить уведомление даже при слабой связи. Создатели сервиса рассказали, что начали получать интересы со стороны родителей, подростков и студентов, которые уезжают учиться в другие города. На этой неделе стали известны подробности программы «Славянского базара». Нынешний фестиваль искусств порадует любителей джаза, танцев и театра. На сцене областной филармонии выступят как титулованные коллективы, так и начинающие исполнители. Здесь также запланирована большая хореографическая программа, например, концерт белорусско-сербской дружбы. Затанцует и зрительный зал главной фестивальной площадки. Новые кресла, которые установлены в летнем амфитеатре, не будут мешать танцевать. Танцпол предусмотрен и на центральном спортивном комплексе, где пройдут концерт «Ритмы лета» и другие проекты, ориентированные главным образом на молодежную аудиторию. Отметят на Славянском базаре и столетие Национального академического драмтеатра имени Якуба Колоса. К юбиляру приедет еще один юбиляр из России – Московский драматический театр имени Марии Ермоловой, который отпраздновал 100 лет в прошлом году. Уже можно приобрести билеты на все мероприятия фестиваля на разных площадках, задействованных на масштабном форуме. В Сурожском лесхозе на экологической тропе «Удивительное рядом» появится необычная локация – площадка в гостях у бобра. Как отмечает газета «Витебские вести», изюминкой маршрута станет хатка семьи бобров, которая живет в дендропарке лесхоза более 10 лет. Свое жилище они возвели неподалеку от одной из смотровых площадок, что позволяет безопасно наблюдать за ними. Каждый год апартаменты грызунов разрастаются примерно на треть. Туристам, которые будут посещать экотропу, будет рассказывать про сурожских бобров, их образ жизни – привычки и повадки. 6 зубров из национального парка «Беловежская пуща» привезли в природный парк «Мурадымовское ущелье» в Кугарчинском районе Республики Башкортостан. Там рассказали, что животные преодолели почти 3000 километров, а дорога заняла около 3 суток. Охотоведы национального парка отмечают, что специалисты регулярно останавливались во время пути, поили, подкармливали зубров, чтобы они чувствовали себя хорошо. Для Башкортостана отобрали взрослого самца и 5 самок. Ожидается, что 2 из них в ближайшее время принесут потомство. Проект по восстановлению популяции беловежских зубров реализуется в регионе с 2023 года. Он уникален, потому что на территории Башкортостана есть площади малонаселенных мест, где зубры могут расплодиться и восстановиться. Особое внимание научному проекту уделяет глава Башкортостана, отмечающий, что это благородное дело – вернуть долг природе и разнообразить ее. Сейчас новых животных поместили в демонстрационные вольеры на карантин. Выпустить зубров в дикую природу планируют через 1-2 месяца. Белорусское общество охотников и рыболовов зафиксировало редчайший случай. У медведицы в Борисовском охотничьем хозяйстве родилось сразу 4 детеныша. Благодаря фотоловушкам эксперты увидели, как мать-медведица ночью переходит через дорогу, а за ней косолапят 4 медвежат. Судя по кадрам, малышам уже несколько месяцев. У бурых медведиц чаще всего рождается 1 или 2 медвежонка. Медведицы приносят потомство не каждый год, а с интервалом в 2-3 года. По данным Минсельхозпрода, в белорусских лесах может обитать до 1000 медведей.
медведей. Специалисты отмечают, что популяция хорошо размножается. При этом белорусские медведи не проявляют агрессии. Уже несколько десятилетий на территории страны не фиксировалось появление медведей-шатунов, отмечает информагентство «Спутник Беларусь». Это были итоги недели, какими их увидела информационная служба «Радио Витебск». Я, Оля Богданова, желаю вам хорошего вечера. Услышимся снова уже на грядущей неделе. А в следующем часе встречайте Дашу Потехину с программой «Ультраденс». Всем пока!

0: Витебске 20 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9. Днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер – турагентство «Вокруг света».

0: 9. Телефон МТС. Код 33-632-303.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
2: Самые модные танцевальные хиты и крутые новинки в программе «Dance Ultra» на радио Витебск.
3: Категория 12+.
4: Всем, кому неохота прощаться с выходным, а хочется музыки и танцев, привет от Потехиной. Друзья, вы попали по адресу. Здесь и сейчас стартует зажигательная ультра-дэнс-пати. И скучать нам точно не придется. В нашей компании крутые диджеи и самые яркие звезды планеты. Ну а в плейлисте суперхиты и горячие новинки. Советую сделать погромче и кайфануть на все 100.
1: Дэнс Ультра.
4: А вот и те, кто уже готов нарушать тишину. Первым на танцпол рвется обаятельный Джейсон Деруло. Он и задаст тон нашей пати. Ну а продолжат суперзвезды. Красотка Дженнифер Лопес и мастер хитов Дэвид Гетта. Талантливый Боб Синклер и пластичная Кайза. И это только начало. Дальше будет еще круче. Добавляем громкости и погнали.

0: Party.
1: The first time.
2: Не было, еще разочек.
3: The first

Наша пати на радио Витебск набирает обороты. За настроение вечера благодарочка проекту Филатов и Кэрос. Да, они молодцы и продолжают пополнять своими треками фонотеки радиостанций. Браво! Если тебе не сложно, поделись своим сердечком и проголосуй за них на сайте radiovitebsk.by. Ну а сами ребята уже присоединились к толпе отдыхающих, и заряжать народ на танцполе в ближайшие минуты будут другие звезды. Кункс и Теофилус Лантон, Али Фарбан и Рене Миллер, Деннис Фёрст и красотка Анна Асти. Если любишь подпевать, не отказывай себе в таком удовольствии. Главное, не теряй волны и отдыхай на все 100.

недавно Асти предложила нам свою версию хита «Плачу на техно». Не знаю, сколько баллов поставишь ей ты, но, по-моему, она справилась неплохо. Ну а мы продолжаем двигаться на виртуальном танцполе и заполнять тишину самой классной и динамичной музыкой. И ее будет ровно столько, сколько позволит хронометраж. Наш дедлайн — 60 минут, поэтому не буду тратить время и представлю очередную порцию дэнс-энергетиков. Через пару секунд хитовая тема «New Religion» от Биби Рексы и Faceless. За ней приятная во всех отношениях совместка «Diamonds» от Юна Тасс и Денниса Ллойда. Ну а чуть позже на Ибицу, как и много лет назад, нас переместят Майк Познер и Дэвид Гетта. Не теряй волны и двигайся в ритме планеты.

На радио «Витебск» самая хитовая и динамичная музыка сезона. За пультом Потехина, ну и всем, кто за рулем или работает, желаю бодрости и отличного настроения. А тому, кто чилит в формате выходного, повезло, конечно, куда больше. Можно позволить себе не только лимонад. И я предлагаю очередную порцию энергетиков. За настроение дальше ответят яркие звезды планеты. Афроджек, Сиа и Дэвид Гетта, Медуза, Джоэл Кори, Галантис и Изи Бизу. Ну а чуть позже к этой компашке присоединится таинственный парень Коста Лакоста. Не жалей динамиков и отрывайся на все 100%.

На нашей пати этим вечером ярко от звезд и жарко от горячих хитов. Только что Коста Лакоста предлагал всем желающим остаться на ночь. Да, кстати, мы в эфире 24/7. И каждый день на радио Витебск только лучшая музыка для самых преданных слушателей. Конечно, таких как ты. Так что нажимать кнопку «Выкл» и топать баиньки еще рановато. Скоро ты услышишь свежую работу проекта «Two Colors», новинку «Кайга» и приятный ремикс на солнечный хит дуэта «Шаус». А если этой подборки покажется мало, оставайся на автопати, где сегодня играет диджей Сергей Сухов. С тобой мы услышимся в Дэнс Ультре ровно через неделю. Не скучай, лови воздушный от Потехиной и кайф от музыки на радио «Витебск».

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9. Днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9. Днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: За 2 часа до полуночи. Радио Витебск приглашает меломанов в музыкальный радиобар. Прямо сейчас.
3: В стиле рок.
4: Категория 12+.

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
1: Вечер рок в стиле рок на «Радио Витебск».

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9. Днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: В эфире радиобар в стиле рок.
3: Категория 12+.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 8, плюс 13 градусов. В Витебске плюс 9, плюс 11. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.

0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города.
1: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
2: Категория 12+.
3: Всем тем, кто настроился на волну радио Витебск, адресуем привет и выходного дня и приглашаем окунуться в уикенд с классным поводом, а точнее сразу с 20. Влад Кузьмин и Настя Дроздова уже на месте, ждем лишь тебя, чтобы начать составлять музыкальную карту под названием «Хит-парад ТОП-20».
4: Пока наша маршрутная карта выглядит незаполненной, но на протяжении нескольких часов мы все обязательно внесем. Помните, из школы те самые контурные? У нас что-то похожее. Первыми рисуем лидеров предыдущей недели.
1: Прошлой недели.
3: Третья строчка. Оффенбах. Miles Away.
4: Второе место. Алан Уолкер. Изабелла Мелькман. Катарина О'Райан. Broken String.
3: Первая строчка. Биби Рекса. Эйфэй плюс New Religion.
1: Кто станет лучшим, решаешь ты.
3: Очень быстро пронеслись не только музыкальные треки, но и целая семидневка, которая нас разделяет. Но это не мешает встречаться с тобой в назначенный час, чтобы обновлять список лучших чартранеров волны.
4: Сегодня 20 место нас радует. Как такое может быть? Очень просто, ведь здесь расположились новички топовой двадцатки. Приветствуем Алле Фарбен, Рене Миллер. Теперь их саунд Body Talk среди лучших.
1: Новинка. 20 место.

0: Your husband is coming.
1: Вот это, конечно, сила. Вылик победе британки Рэй точно не занимать. 23 недели в чарте, а Where is my husband все еще с нами и даже улучшает результат.
2: Чего не сказать о Бруно Марс. Этот парень сегодня пощекотал нервы каждому, кто прикипел к треку I Just Mage. Ведь у артиста сегодня звание обвала недели и солидные минус 5.
3: Обвал недели. Восемнадцатое место.

0: приятно, когда даже в хвосте нашего саунд-поезда есть новости со знаком «плюс» и музыканты, к которым они относятся. В данном случае речь идет об Anima и Jaya. «Out of my body» улучшил свои показатели.
1: Довольно скромно свои показатели улучшили и парни из BTS с такой-то армией фанатов. Поэтому трек «Swim» претендует только на строчку повыше, но мы-то с вами знаем.
2: 16 место.

0: Некоторые говорят, что это слишком пляжная композиция для радийного прайма. Мы категорически с этим не согласны. Но главное здесь ты и твои лайки. Их категорически не хватило Алоку, Portugal The Man и Зебу. Dive Into The Ocean слетела на 4 позиции.
1: Зато после небольшой паузы Heaven и Caitlyn Aragon с треком I Run все же смогли забрать себе пару строчек чарта и обойти нескольких неугодных им соперников.
2: 14 место.

0: синглы, фиты, новинки. Все это продолжаем доставлять тебе посредством волны Радио Витебск. Так что пока мы работаем, ты можешь расслабиться и насладиться очередным музыкальным хитом. Группа One Republic приглашает тебя разделить радость от улучшения результатов на 13-м месте по треку «Give Me Something».
1: 13-е место.

0: Эх, и вновь как будто эту картину я где-то видел. Брукс XTN возвращается к тому, с чего пару недель так хорошо взяла старт вверх. Но минус 4 красотки и Pay to Exist вновь за пределом десятки.
1: Следующими вступает в игру межгалактические Кунгс и Тефилус Лондон. Galaxy почти переступили черту верхней десятки. Осталось совсем чуть-чуть. Парни, держитесь.
2: 11 место.

0: 10 треков пролетели как один. Сможем ли мы уместить их все в минуту или чуть более? Да легко. Для тебя обзор нижней части двадцатки краткой по делу.
1: 20-я строчка. Али Фарбен, Рене Миллер, Body Talk.
0: 19-е место. Рэй, Where is my husband?
1: Восемнадцатая строчка. Бруно Марс, I Just Made.
0: Семнадцатое место. Анима и Эйджая, Out of My Body.
1: Шестнадцатая строчка. BTS, Swim.
0: Пятнадцатое место. Алок, Португал, The Man, Zeba, Dive into the Ocean.
1: 14-я строчка. Heaven и Caitlyn Aragon, I Run.
0: 13-е место. One Republic, Give Me Something.
1: 12-я строчка. Brooks, XTN, Pay to Exist.
0: 11-е место. Кункс и Теофилос Лондон, Galaxy.
2: Кто станет лучшим, решаешь ты.
1: Хит-парад ТОП-20 вовсю работает на волне. Напоминаем тебе, что именно ты решаешь судьбу наших чарт-раннеров, отдавая свои голоса на протяжении недели на сайте radiovitebsk.by. Но так бывает, что кому-то явно не хватает тех самых лайков, чтобы удержаться в топах. Отсюда и следующая категория.
2: ТОП-20. Вылет.
0: Сегодня у нас один трек покинет список лучших, но исполнителей в нем несколько. Sony Federa и D.O.D. пакуют чемоданы, сдают ключи от номера и вместе с синглом «Think About Us» уезжают домой.
2: ТОП-20.

0: 20.
1: Долго рассказывать не буду, что, где, когда и как. С этим прекрасно расправится Настя Дроздова. Я лишь подведу к тому, что чувство ностальгии не покинет тебя ближайшие пару минут.
2: Перед тем, как отправиться дальше, раздавать номера, обязательно нужно вернуться на пару лет назад. Флэшбэк еще никому не мешал. Тем более хиты, которым исполнилось 13 лет. Начнем с лидера марта 2013 года. Группа «Градусы», которая всегда помнит о главном. А вот британского рэпера «Экзэмпл» вспоминаешь не сразу. Хотя композиция «Perfect Replacement» в тот год наделала шума во всех смыслах. Насчет еще одной британки, которая попала в тройку лидеров, скажите мне сами. Амелия Лили с цветочным псевдонимом и бунтарской музыкой тоже пришлась по вкусу многим. А как насчет сейчас? Есть возможность ответить на все эти вопросы, погрузившись в саунд, проверенный временем.

0: скоро уже будем закрывать этот музыкальный. Из графика мы не выбиваемся, потому через минуту на волне номер один в регионе подвезут Fresh Sound. Традиционно каждую неделю мы делаем подробный разбор русскоязычных новинок. Презентовать новый материал сегодня планируют только девушки. Нюша решила вспомнить свой прайм и выпустила сингл «Polaroid». Кстати, он очень похож на то, что когда-то выпускала певица. Так что, если такое нравится, точно стоит заценить. Далее Мэри Гу. Кто-то опять скажет, что это сопли, но вслушайтесь в текст. Он полностью оправдывает название «Колыбельная».
1: Так, Люся Чеботина вновь играет в детектива и вызывает нас на музыкальный допрос, чтобы выявить мотив преступления.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 8, плюс 13 градусов. В Витебске плюс 9, плюс 11. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. Топ-20.
3: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
2: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. Кто станет лучшим, решаешь ты.
4: Высылаем тебе в динамике несколько приветов. И напоминаем, Дроздова и Кузьмин продолжают стоять на страже рейтингов артистов главного музыкального. Так что делай громче, ведь по-настоящему мировые исполнители музыки уже заряжены в нашу импровизированную обойму.
5: Сегодня тут обосновались такие имена, как Дати с треком «Take Me Tear», Лона Вон и Райс Рей с треком «Worry» и Антер с синглом «Talk to You». Давайте послушаем всех троих и унесемся в топ мирового Шазама.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Горячая десятка.
2: Прямо сейчас машем тебе с «Волны Радио Витебск» и напоминаем, мы находимся в самом горячем, самом музыкальном рейтинге области. Продолжается забег чартранеров по ступенькам Олимпа. Каждый из артистов понимает, если за неделю не влюбить в свое звучание слушателя, можно застрять в пасте таблицы. Селебы, которые находятся в верхней ее части, могут позволить себе немного расслабиться. Главное, не слишком. Иначе получится, как у Холли Флейма, которого на прошлой неделе поджидало жесткое падение, но в этот раз ничего, реабилитировался, получил +2. Сегодня песня «Тону» звучит с 10-го места.

0: Ой, вы посмотрите, у нас сегодня не один, а несколько обвалов недели. Да, Ярбокса тоже не обошла судьба минусовых позиций. Минус 5 для трека Graceland.
1: А вот Тиесто в радиоверсии всегда звучит отлично. Делает звук еще лучше только Бриана Грейс. В общем, такому комбо просто невозможно поставить минус. Beautiful Place на 8-й строчке.
2: 8-е место.

0: Так-так, после своих триумфов, которые три раза приносили треку «Hollow» первое место, дела пошли не ахти, так что Эбен в очередные 7 дней теряет еще 2 позиции.
1: Добавить соревновательные не только атмосферы, Дафф и Тимс. Ребята пока решили добавить только ее, ибо на счету по нулям. Уже вторую неделю они топчутся на 6-м месте под «Rain Dance».
2: 6-е место.

0: 4 недели в хит-параде и уже 5 место. А это, знаете ли, неплохая заявка, чтобы достичь великих вершин. Боб Синклер и Кайзам придумали свою стратегию, с помощью которой плюс 4 балла достается треку «I Can't Wait».
1: И тут врываются французы, и все расступаются. Негласные лидеры СНГ-чарта в дуэт Оффенбах вновь поднимается выше. «Miles Away» уже на 4-м месте.

0: Лидеры прошлой недели берут паузу и чуть опускаются в таблице. Зато у трека New Religion теперь есть и бронзовая медалька. Как раз под стать классному загару Бэби Рексы. Файтли же просто чилит на своей яхте.
1: А вот кто точно не покладая пульта и микрофона, трудились. Кэллум Скотт и Леони трек Stay сделал плюс 8. Слова здесь излишни. Погнали слушать прорыв недели.
2: Прорыв недели. Второе место.

0: Заплыв по звездным дорожкам практически окончен. Впереди последний рывок, и каждый из нас может назвать себя победителем в этой гонке. А поскольку такие рывки нужно совершать на пике, предлагаем тебе слегка отдышаться под звуки любимых треков с 10 по 2 место.
1: Топ-20. Горячая десятка.
0: 10-я строчка. Holy Flame. Тону.
2: Девятое место. Yearbox. Graceland.
0: Восьмая строчка. DJ Tiesto и Brianna Grace. Beautiful Places.
2: Седьмое место. Eben. Hollow.
0: Шестая строчка. Duff и Teams. Rain Dance.
2: Пятое место. Боб Синклер и Кайза. I Can't Wait.
0: Четвертая строчка. Оффенбах. Miles Away.
2: Третье место. Бебе Рекса и Фэтлис. New Religion.
0: Вторая строчка. Калум Скотт и Лиани. Stay.
1: Претендент.
2: Что по претендентам? Да все хорошо. Вот предлагаю познакомиться с тройкой качественного саунда. Первый в списке — Мадонна. Оу, неплохо, да? Но подожди, она в компании с еще одной дивой — Сабриной Карпентер. Девчата запилили трек Bring Your Life. Далее в списке Алекс Уоррен и его новинка Fine Place to Die. Ну и на финалочка от Хугеля и Солта — трек Jamaican. Слушаем всех троих.
1: Топ 20.

0: неделю, с понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск», выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Запускаем обратный отчет до окончания «Звездной битвы». С горячей двадцаткой мы практически справились, потому что команда. Ты голосуешь, мы высчитываем и запускаем в эфир. На этот раз взлетел выше всех фит, от которого ничего подобного не ждали. По крайней мере, некоторые.
3: Ну а другие 100% хотели этого, поэтому встречайте золотых призеров «Волны Радио Витебск» на этой неделе. Алан Уолкер, Изабелла Мелькман и Катарина О'Райан. «Broken String» топ-1. Все, слушай, кайфуй, а мы и Влад Кузьмин. Мина Настя Дроздова, говорим тебе пока-пока.
0: Первое место.

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 8, плюс 13 градусов. В Витебске плюс 9, плюс 11. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Привет, это Альберт Брайт. Слушайте и качайтесь под мои треки на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 8, плюс 13 градусов. В Витебске плюс 9, плюс 11. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 8, плюс 13 градусов. В Витебске плюс 9, плюс 11. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.